Ятчат намытач, кайот хыкрины. Выгял тавыкычи, навсагадайны. И бакыш тарыкинь, ты оттас ченники. Выдяут фытарыч, и не насыкайта. И фикр чубеваны, клипесакыта. И бакыш тарыкинь, ты оттас ченники.